0: started with a kiss.
1: Ladies and gentlemen, ready for countdown. Welcome aboard the Starship.
2: Вы обидели до срока мига.
3: Yeah, до срока мига.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила